0: Muito obrigado por fazerem parte da nossa vida.
1: Nova Era, a nossa rádio, a tua música.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».